0: começou?
1: Voltando ao passado.
2: Reviva!
1: Lembra dessa?
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.